0: Ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Доброе утро. Усилить контроль за детьми во время отдыха у воды призывает МВД. В ведомстве провели анализ несчастных случаев. Особую тревогу ведомство вызывает рост числа трагедий на воде с участием детей. С начала купального сезона в водоемах уже утонули 69 детей, сообщил председатель комитета по координации профилактической деятельности МВД Арман Саданов. По данным полиции, большинство несчастных случаев происходит во время купания в необорудованных местах. Дети нередко отдыхают на стихийных пляжах, где не обследовано дно. Встречаются сильное течение и водовороты. Еще одной причиной трагедии становится отсутствие должного контроля со стороны взрослых. По информации МВД, нередко родители или же другие сопровождающие детей употребляют алкоголь во время отдыха, из-за чего дети остаются без присмотра. Жамбылские полицейские задержали курьера интернет-мошенников. Следствие проверяет его возможные связи с участниками преступной схемы, находящимися за пределами Казахстана. По предварительной версии, к этой деятельности молодой человек был привлечен в апреле этого года. Он получал от организаторов указания, забирал банковские карты, мобильные телефоны, перевозил их между городами, а также обналичивал деньги, поступавшие на счета через банкоматы. На подозреваемого вышли сотрудники полиции Жамбылской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Задержание 22-летнего мужчины провели на территории Алматы. Правоохранители также установили, что мужчина неоднократно выезжал за пределы страны. Предположительно, там он передавал банковские карты казахстанцев неустановленным лицам, которые могли входить в группу интернет мошенников. Вторая линия, очередь линии Тарлан-Астана, известная в народе ЛРТ, которая должна соединить Астану и Коше, завершится у въезда в город. Об этом во время пресс-тура рассказал аким Коше Азамат Капышев, передает Казинформ. Прокладывать линию через сам город не планируется, как пояснил Азамат Капышев. Это связано с инженерной инфраструктурой. В городе очень много плотно расположенных инженерных сетей, поэтому провести линию через город не получилось бы. По его словам, конечную станцию планируют разместить у въезда в Коше. Напомним, строительство второй очереди линии Тарлан-Астана в направлении Коше началось в мае. По плану проект завершат в следующем году. Линия должна связать столицу и город-спутник. Каждый седьмой алматинец не платит за проезд в автобусе. Около 15% пассажиров общественного транспорта Алматы ездят без оплаты. По данным ТО «Алматы Электротранс», особенно много безбилетников становится в часы пик. Многие пассажиры оплачивают поездку только после того, как в салон заходят сами контролеры. По словам сотрудников, некоторые пассажиры пытаются обмануть систему, показывают поддельные QR-коды, используют чужие транспортные карты и утверждают, что оплатили проезд, ссылаясь на якобы произошедший сбой. В «Алматы Электротранс» отмечают, что неоплаченный проезд – это не только потеря стоимости одной поездки. Эти средства идут на выплату зарплат сотрудникам, ремонт и обновление подвижного состава. После долгих споров парламент Франции принял закон об эвтаназии. Это позволит совершеннолетним пациентам с неизлечимыми заболеваниями в конечной стадии, находящимся в сознании, принимать смертельные лекарства. Эти лекарства будет назначать врач, который должен будет предварительно проконсультироваться с другими врачами. Как правило, пациенты будут принимать эти лекарства самостоятельно. Аргентина в матче с Англией вырвала путевку в финал чемпионата мира. В ночь с 15 на 16 июля сборная Аргентины одержала победу над командой Англии в матче 1/2 финала чемпионата мира. Игра закончилась со счетом 2-1 в пользу Аргентины. И в завершение выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 469 тенге 71 тиен, евро 541 тенге 93 тиена, российский рубль 6 тенге 19 тиен. А теперь о погоде на сегодня. По данным компании «Казгидромет», сегодня в столице ожидается дождь 32 градуса, в Алматы солнечно 37 градусов, в Петропавловске, Кокшетау 26, в Уральске, Кустанае 29, в Актобе 31, в Актау, Атырау, Караганде 34, в Павлодаре, Семейске, Нагорске 36, в Жезказгане, Талдыкургане, Кунаеве 39, в Таразе, Кызылорде 41, в Шымкенте и в Туркестане сегодня 43 градуса жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
3: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
1: Жан Сергдер, Казах Радиосы.

0: на казахском радио.
1: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. Дидары жаздың шарқырап. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: Студия Баян Сайдалина. Здравствуйте. ЦИК зарегистрировал первый партийный список на выборы в Курултае. Секретарь Центральной избирательной комиссии Шавхат Утемисов сегодня сообщил, что ЦИК зарегистрировал партийный список партии «Республика» на выборы депутатов Курултая. Спикер отметил, что 7 июля общественное объединение «Партия Республика» представило в Центральную избирательную комиссию все необходимые документы о выдвижении партийного списка на выборы депутатов Курултая. «Партия Республика» представила партийный список из 76 человек. В Туркестанской области пресечена деятельность сразу нескольких преступных схем, связанных с контрабандой, вымогательством, коррупцией, незаконным выводом денежных средств за рубеж. По информации надзорного органа, Департамент экономических расследований Туркестанской области выявил факт незаконного вывода за границу около 200 миллиардов тенге через фиктивные предприятия. Кроме того, прокуратура сообщила о пресечении канала контрабанды табачной продукции из Кыргызстана. В ходе оперативных мероприятий изъята табачная продукция на сумму 103 миллиона тенге. Кроме того, выявлена преступная группа, занимавшаяся вымогательством денежных средств у водителей грузовых транспортных средств в приграничной зоне. Часть денежных средств, полученных от незаконной посреднической деятельности, передавалась в качестве взяток должностным лицам госорганов. Установлены 23 лица, причастные к преступной схеме. В горах Алматы спасли 8 подростков. Инцидент произошел в районе Большого Алматинского пика. В Бустандыкском районе группа подростков накануне утром самостоятельно поднялись на высоту 3600 метров над уровнем моря. Однако во время маршрута подростки сбились с тропы и не смогли самостоятельно спуститься. Они обратились за помощью в экстренные службы. Пенсионеры стали жертвами мошенников и устроили ЧП в одном из отделений банка в Павлодаре. Двое пенсионеров пришли в отделение банка с тортом, снаряженным петардой, и взорвали его. Все действия они выполняли по указаниям мошенников. В результате ЧП незначительные травмы получили два пожилых человека, которые и принесли петарду. Ранее они уже пострадали от действий злоумышленников, вложив денежные средства в фиктивные инвест-проекты. С пенсионерами вновь связались мошенники, которые, используя методы психологического давления, заставили купить торт и петарду, отнести все это в отделение банка и поджечь. Злоумышленники обещали, что таким образом они смогут вернуть свои деньги. По данному факту возбужден ряд уголовных дел. В Астане на территории рынка Сапа взорвался газовый баллон в помещении, где готовили тандырную самсу. В результате пострадали 4 человека. В полиции уточнили, что в тандырной взорвался 50-литровый газовый баллон. После этого обрушилась часть потолка и дверной проем, а также был поврежден припаркованный рядом автомобиль. В результате происшествия пострадали двое граждан Узбекистана, 41 и 19 лет, которые находились внутри помещения. Также травмы получили двое казахстанцев, 16-летний подросток и 27-летний мужчина. И последнее. Финал чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины пройдет в ночь с 19 на 20 июля. Прямую трансляцию финала покажут телеканалы «Казахстан» и «Каспорт». Напомним, сборная Испании первой вышла в финал, победив Францию со счетом 2-0. Вторую путевку в решающем матче завоевала Аргентина, одержав минувшей ночью в полуфинале победу над Англией со счетом 2-1. Матч за третье место между сборными Англии и Франции состоится в ночь с 18 на 19 июля. В завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 470 тенге 53 тиен, евро 538 тенге 88 тиен, российский рубль 6 тенге 5 тиен. А теперь о погоде на завтра, 17 июля. По данным Казгидромета, в столице без осадков, ночью 18, днем 32 градуса, в Алматы солнечно, ночью 23, днем 39. В Уральске 26, Петропавловске 28, Кустанае 30, в Актобе, Актау, Атырау, Караганде, Кокшетау 32, Павлодаре, Семиюском, Нагорске 34, Жезказгане 37, в Кунаеве, Талдыкургане 39, Таразе, Кызылорде 41, в Туркестане 43, в Шымкенте завтра 45 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей «Казах радиолара».
3: «Казах радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2».

0: Реклама на Казанском радио.
1: Список избирателей по месту жительства составляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Соли Лаик, здравствуйте. В области Абая в Бардулихинском районе сейчас тушат пожар в лесу резервата семьи Ормане. Вертолеты уже сбросили 24 тонны воды. Температура воздуха в районе пожара достигает 34 градусов. Также осложняет тушение ветер. Порывы достигают 8 метров в секунду. Кроме того, для безопасности эвакуировали более 200 человек из детского лагеря. Это 190 детей и 20 взрослых. Лагерь находится неподалеку от лесного пожара. Также в Акмолинской области вблизи сел Байконас, Бестюбе, Изобильное, Багенбай, Селетте и Степногорска произошли степные пожары. По предварительным данным, причиной стали разряды молний. Угрозы населенным пунктам в настоящее время нет. Работы по полной ликвидации отдельных очагов продолжаются. На месте работают оперативные штабы. Борт МЧС уже совершил сброс 38 тонн воды. Женщина сорвалась с обрыва во время прогулки в горах Алматы. Она получила тяжелые травмы. По предварительному диагнозу у нее черепно-мозговая травма, а также переломы ноги, руки и позвоночника. Есть подозрение на внутреннее кровотечение. Спасатели эвакуировали пострадавшую из опасной зоны, несмотря на труднодоступный подъем. К другим темам. Китайский инвестор построит в Казахстане заводы по переработке ТБО. Премьер-министр обсудил с главой China Tianjin реализацию проектов по переработке и энергетической утилизации твердых бытовых отходов. По итогам встречи Олжас Бектенов поручил Минэкологии и другим ответственным госорганам в ускоренном порядке завершить переговоры с китайской компанией и в течение 2 недель внести на утверждение соглашение об инвестициях. Оно предусматривает строительство заводов по утилизации ТБО как минимум в 3 крупных городах Казахстана. Внутренний рынок на 80% обеспечен собственными товарами по основным продовольственным позициям. Об этом сообщает телеграм-канал правительства. Полное замещение импорта продолжается по 6 оставшимся уязвимым категориям, среди которых мясо, птица, рыба, колбасные изделия, сыры, сахар и яблоки. Только запуск новых местных предприятий позволит поэтапно снизить зависимость от внешних поставок. Кроме того, как сообщили в правительстве, в ВПК в этом году пришел мощный приток инвестиций за 5 месяцев. Их объем в сельское хозяйство вырос на 36%, а в производство продуктов питания почти в 3 раза. Число новых компаний с иностранным участием за год выросло в 4 раза. Бизнес в Казахстане иностранцы открывают массово. В прошлом месяце зарегистрировано почти 2000 таких компаний. Это 44% от всех новых юридических лиц. За месяц показатель вырос на 49%, а за год на 320%. Как пишет National Business Казахстан, такого количества иностранных регистраций в стране не было никогда. В Туркестане запустили завод по производству ламината. Его открыли в специальной экономической зоне Туран. Мощность предприятия позволяет выпускать 840 тысяч квадратов ламината в год. Высокое качество продукции обеспечит современные технологии на заводе, которые соответствуют международным стандартам. Стоимость проекта составляет 5 миллиардов тенге. Сразу 3 золотые медали взяли на чемпионате Азии по боксу Ю-23 казахстанки. Гульназ Барибаева одержала победу над представительницей Монголии. Азиза Исина выиграла боксера из Узбекистана. И Шугла Налибай была сильнее индийской спортсменки. Чемпионат Азии проходит в Индонезии. Сейчас в активе Казахстана еще 3 серебряные и 3 бронзовые медали. Сегодня пройдут финальные поединки у мужчин. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 470 тенге 53 тин, евро 538,88, российский рубль 6 тенге 5 тин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице без осадков. Ночью 18, днем 32 градуса. В Алматы солнечно, ночью 23, днем 39. В Уральске 26, Петропавловске 28, в Кустанае 30, в Актюбе, Актау, Тарау, Караганде, Кокшетау 32, в Павлодаре, Семиюске, Нагорске 34, в Жезказгане 37, в Талдыкургане, Кунаеве 39, в Таразе, Кызылорде 41, в Туркестане 43, а в Шымкенте 45 градусов жары. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.
3: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
4: Казах Радио. радиосының жарнама қызметі 777-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Жарнама. Әр шаңырақта Қазақ радиосы.
6: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Президент презентовал в Шанхае наши цифровые приоритеты. Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителями высокотехнологичных компаний Китая. Он представил казахстанский проект «Дата-центр Вэлли», платформа для развития центров обработки данных, облачных сервисов, инфраструктуры искусственного интеллекта, сформирована в Экибастузе. Инвесторам будут предоставлены полностью оборудованные площадки и современная инфраструктура. Глава государства также пригласил китайские компании в сфере технологий, логистики и инвесторов участвовать в реализации масштабной инициативы Казахстана по созданию единого цифрового транспортного пространства Евразии. В ходе визита Токаева в Шанхай подписано свыше 70 коммерческих соглашений на 15 миллиардов долларов. Казахстан станет первой страной за пределами Китая, где наладят серийный выпуск автомобилей Li Auto. Это одна из сделок, заключенных сегодня в Шанхае. Соглашение о промышленном сотрудничестве китайский производитель подписал с кустанайским заводом «Алюр». Это будет поэтапная локализация производства, развитие компонентной базы и подготовка наших инженеров. На первом этапе на конвейер планируется поставить 3 гибридные модели, адаптированные для местного рынка. Кроме того, в рамках сотрудничества внедрят и современные автотехнологии, включая решения на основе искусственного интеллекта. Площадь пожара в сосновом лесу в семи Урманы составляет около 60 гектаров. Напомню, в области Абай горит природный резерват. На место направлены дополнительные подразделения МЧС из этого региона, а также Восточно-Казахстанской, Павлодарской областей и Астаны. Помимо этого, привлекли дополнительные силы природного резервата семи Урманы, лесного хозяйства Ертыс Урманы и воинской части МЧС. Ситуацию на контроле держит премьер-министр. 4 вертолета задействованы в тушении огня. Они сбросили 89 тонн воды. Более 200 человек эвакуированы из детского лагеря Досбуллайк, который находится недалеко от пожара. 190 детей и 30 сотрудников доставлены в семьи. Алматинские городские службы сегодня чаще поливают улицы. По 20 июля в мегаполисе ожидается сильная жара. Воздух местами прогреется до 42 градусов. Это будет самый жаркий период с начала нынешнего лета. По информации акимата Алматы, в самые жаркие часы выйдут 16 колонн спецтехники. Они будут не только поливать дороги, но и распылять воду в воздух. Охватят более 128 улиц с интенсивным движением. Масштабную реорганизацию проведут в сферах культуры, образования, здравоохранения, кинематографа и космической отрасли. Правительство приняло постановление о некоторых вопросах государственного управления. Так, Госцентр поддержки национального кино присоединят к Казахфильму, ансамбль Камерата Казахстана войдет в состав филармонии имени Жамбыла, Республиканский центр крови объединят с научно-производственным центром трансфузиологии. Амнистия затронула 590 тысяч человек. Как заявили в МВД, это свыше 1 300 000 административных взысканий на 22 миллиарда тенге. Отмечу, от штрафов казахстанцы освобождены впервые. С 26 августа вступает в силу полный запрет на движение электросамокатов по тротуарам и пешеходным дорожкам. Хочу напомнить, без прав можно будет ездить только по велодорожкам, передвигаться по проезжей части разрешено исключительно с правами и в застегнутом шлеме. Кстати, с июля полиция уже контролирует возраст водителей самокатов. Компании проката активно внедряют жесткие системы подтверждения возраста по документам. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 472 тенге 34 тиена, евро 538.88, российский рубль 6 тенге 5 тиен. О погоде по данным Казгидромета. Завтра столица без осадков, ночью 18, днем 32 градуса, в Алматы солнечно, ночью 23, днем 39. В Уральске 26, Петропавловске 28, в Кустанае 30, в Актюбе, Актау, Атырау, Караганде, Кокшетау 32, в Павлодаре, Семиёске, Нагорске 34, в Жезказгане 37, в Талдыкоргане, Кунаеве 39, в Таразе, Кызылорде 41, в Туркестане 43, в Шымкенте 45 градусов жары. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.
3: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: Казахском радио.
1: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. Шарнама.
2: Көптің көкейінде Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Реклама на казахском радио.
1: Список избирателей по месту жительства составляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.
2: Қазақ радиосында.